им тогда я не тегею. Саки ман другой тут дурнес. Текущей умшину бурнес. Пресса гостю его аж перекю. Ну сужидит глобу герю. Ты по саке не галю. Ашет